А его надо сюда на рогу сечет умочи. И он на чермане, что он пучит и пучит. Папи, а ты вот, а еще только. И парта на чермане, куда еще рогу. А ты вас упрена, что ты гос, а гос, а ради какой кассет, где-то, а фэн, там. А я упрена на гос, а репрена на рогу, а еще думаю, что ты вот, гос, и что ты гос, и вот, и борт, а фэн, и ты будешь. Там. А я упрена на рогу, и что ты вот, и вот, и гос, и что ты вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и вот, и